0: можем, потому что стены у нас пустые. Блять, так ну что? Не можем ни с кем рубить. Мы все близко запутывали. Подлетайте, а вырабим молодой.
1: Je krátce po čtvrté hodině.